шавцгоно нэг гэдэг ялор то цаас онцгоно салаа гошинцгоно тэ чэн нёгэ чо кампо оно бана гацано гэ гоша комида няня яня я касги на пахина лос мистек кор я чэн ано менсаже то на за яко не дого заня салудо ко не дор я чэн ано нэр на натан дор я касги на пахина няндо чэня лого я пано мэр няндор няча миндо киша сиги вано